0: спасты кып.
1: Спасы.
0: Программа вахра студия вся страны хош.
1: Бле. Дис бинаве команда достигал прератна ва тават хвазын дис джежна сор легеле курт тайбатил геле эзиди пироскын.
0: Слава хрмаш ва тамаш. Спас. Спас ба команда достигал.